Это что, Кравченко? Неделя е дана за одмор. И онда желим да то буде ненапорно. Док одмарате да уживате. Uz izvornu pjesmu